И теперь ты шнур, а кистом снова семейный джихад. Mas com braços tatuados, querendo apagar.